0: copywritten, so don't copy me.
1: Come on, bubble.
2: Американская фирма
3: GXG
2: приступила к производству компьютеров персональный спутник